0: я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Манифонус,
0: my brother. Зиндеги хе жандуа, фи